un капелі цукадойде, ти ентре глес, как он дух холи не пошел утро без коня, конь мой паркиран дома, на гнива коня има само трактор. Кока дойде нутри, старий мой, пет яши добре, и све мотива с головой дела, то стика валка мотива, то брегдес по поду, мое на благо, то ж, то я утопи вас убило, то я понезу, прешел ты сыграш кил, все ваши руки, дышь, и вайте пул,